0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits.
2: Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Наутилус Помпилиус».

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Полчаса без рекламы. Рок.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБ РФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Новый участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени должны открыть в декабре текущего года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным. Напомню, прошлым летом Владимир Путин и свердловский губернатор Денис Паслер официально открыли движение на участке трассы Казань-Екатеринбург. Это четырехполосный участок протяженностью более 275 километров с разрешенной скоростью до 110 километров в час, пишет РБК. В Свердловской области автомобилист скончался, стоя в трехчасовой очереди за бензином, пишет Е1, ссылаясь на нескольких очевидцев. Трагедия случилась днем в пятницу в поселке Заря под Алапаевском. Водитель Toyota RAV4 стоял у одной из колонок, как вдруг ее закрыли и огородили конусами. Вскоре к заправке приехала машина скорой помощи, но мужчину не спасли, сообщили очевидцы. Из-за трагедии очередь на АЗС стала еще больше. По словам местных жителей, в Алапаевске большая проблема с заправками. По сути, она одна на 70 тысяч населения. В поселке Верхняя Синичиха АЗС закрыли, в Махнево тоже. Топливо возят плохо, говорят очевидцы. Редакция Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу СКР. Запустить программу утилизации машин старше 20 лет предложил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Алексей Подщеколдин. В организации обратили внимание на тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015-м доля машин старше 10 лет составляла примерно половину от общего количества, то по итогам прошлого года уже 70%. Также глава РОАД предложил расширить функционал электронного паспорта автомобилей, в частности, включить документ, полную историю жизненного цикла машины, включая информацию о цене при каждой перепродаже, пробег, сведения о ДТП и так далее, пишет «Комсомольская правда». Букмекеры назвали фаворитом матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Спорт24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Точный счет 1-1 называют самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 будут сражаться футбольные сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар 78.40, официальный евро 89.90.

0: Россия в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
1: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
4: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. В компании Wildberries прокомментировали атаку на логистические центры компании в подмосковной Электростали и в городе Котовске Тамбовской области. На обоих складах возникли пожары, была проведена эвакуация. В Котовске 7 человек погибли, 25 по последним данным пострадали. Компания выражает соболезнования родным погибших, обещает им помощь, а также раненым. Помощь пообещала в своем телеграм-канале и основатель Wildberries Татьяна Ким. Ужасное событие для нашей компании, для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами, цитирует ее «Москва-24». Напомню, ранее губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о том, что при атаках БПЛА 24 человека ранены на территории склада в Электростали, 2 человека пострадали в подмосковном Ногинске. Вода пока не уходит с территории Свердловской области. В регионе остаются потопленными более 2100 приусадебных участков, более 430 жилых домов. Самая тяжелая ситуация с паводком в Ирбите и окрестностях. Об этом доложил накануне полпреду президента на Урале Артем Ужоги, первый замначальника МЧС области Валерий Казаков. Накануне волонтеры и полпредства привезли жителям Ирбита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды, так как из-за наводнения привычные источники могут быть загрязнены. В Ирбитском в районе действуют 6 пунктов временного размещения, 1 пункт в Камышлове. В них живут 93 человека, в том числе 32 ребенка, пишет «Российская газета». Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Но уже известны случаи, когда утром подрядчик установит остановку, вечером на ней разбивают стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Визе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда». Комиссия не может взять на баланс такую остановку. Подрядчик тоже ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отмечают в мэрии. В России могут вернуть 5-летнюю гарантию на новостройки. Предложение направил в правительство депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия». В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок для объектов долевки был снижен с 5 лет до 3, но дом – это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности. Покупка квартиры – главное вложение для большинства российских семей. Проект предлагает 5-летнюю гарантию на новостройки и такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции – система отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты, пишет РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает Мэш. В интервью телеграм-канала он сказал так: «Правда, есть у меня определенный поворот головы, когда мы действительно с ним похожи. Но это классно, это легендарный футболист», цитирует Лазарева «Москва-24». Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было. Официальный доллар в выходные 78,40, евро 89,90.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом.

0: региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. 8 июля на сети железных дорог отметили День БАМовца. Эта памятная дата посвящена всем, кто участвовал в проектировании, строительстве и эксплуатации Байкало-Амурской магистрали. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» сообщает, что в рамках празднования в Северобайкальске был открыт памятник строителям БАМа. Монумент выполнен из гранита и бронзы. Он представляет собой стелу высотой более 10 метров в виде стилизованных железнодорожных путей. 52 года назад в тайгу пришли первые отряды строителей. Они рубили просеки, укладывали шпалы в вечной мерзлоте, строили новые города. Самоотверженный труд и сила духа бамовцев стали мощнейшим фундаментом для развития России. Сегодня магистраль живет благодаря их детям и внукам, которые обслуживают тоннели, работают на станциях и водят поезда. РЖД и Свердловская область подписали соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на трехлетний период – с 2026 по 2028 год, сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс». Подписи под документом поставили начальник СВЖД Павел Бурцев и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Соглашение определяет основные направления взаимодействия по вопросам перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. В числе перспективных – развитие транспортно-логистической инфраструктуры, организация межрегиональных и пригородных перевозок с использованием современных электропоездов, формирование новых туристских маршрутов, развитие детской железной дороги в Екатеринбурге. Павел Бурцев отмечает, что у СВЖД и Свердловской области на протяжении многих лет выстроено эффективное сотрудничество. Магистраль является крупнейшим потребителем продукции предприятий транспортного машиностроения и металлургии Уральского региона – стимулирует развитие инноваций и производств. Чтобы обеспечить потребности уральской промышленности в перевозках, СВЖД развивает проекты, позволяющие минимизировать влияние негативных внешних факторов. По запросам грузоотправителей разрабатывает маршруты для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт.
2: Свердловской детской железной дороге исполнилось 66 лет. Регулярное движение поездов по малой магистрали в парке Маяковского в Екатеринбурге было открыто в июле 1960 года. Канал СВЖД в «Макс» рассказывает, как развивались события. После масштабной реконструкции в 2017 году ДЖД смогла работать круглогодично, единственная из всех детских железных дорог России. В новом здании под одной крышей объединили кабинеты для занятий и вокзал станции «Екатеринбург-Детский». Построили депо, эстакаду, модернизировали инфраструктуру. В 2018 году был открыт детский технопарк «Кванториум». Сегодня ДЖД – центр дополнительного обучения и профориентации школьников. Ребята пробуют себя в профессии помощника и машиниста тепловоза, дежурного по станции, дежурного по вокзалу, проводника и других. С прошлого года добавился уникальный учебный курс «Паровозное дело». Сейчас на ДЖД занимаются более 700 детей, а в целом за годы работы «Малая магистраль» выпустила свыше 35 тысяч юных железнодорожников, большинство из которых связали свою жизнь с транспортом. Детская железная дорога является также любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. До конца июля по пятницам на Малой магистрали будет курсировать поезд «Дружбы народов». Это совместный проект СВЖД и библиотеки Белинского в честь года единства народов России. Для пассажиров придумали викторину «Узнай свою родину». Во время движения поезда взрослые дети отвечают на вопросы со звездочкой, посвященные истории, эпосу и культурным традициям народов нашей огромной страны. И за правильные ответы получают подарки. Оригинальную фотозону для пассажиров оформили железнодорожники на вокзале Заводоуковск в Тюменской области. Арт-объект назвали «Встреча с малой родиной». Работники вокзала, вдохновленные традиционным деревянным зодчеством, изобразили на стене одного из зданий вокзального комплекса фасад избы. В декоре использовали настоящий деревянный наличник, а объем стене придали с помощью спилов бревен. Рядом появился макет мельницы, которая символизирует плодородие тюменской земли, и пышная клумба, которая будет цвести до поздней осени. Проект заявлен на конкурс цветочных композиций «Перрон», который проходит среди вокзалов в рамках Года единства народов России и Года пассажира в РЖД.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Выпускники школ, не согласные с результатами пересдач ЕГЭ, могут подать апелляцию, и это не отразится на их шансах поступить в вузы. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны. Музаев также отметил, что за всю историю проведения экзаменов не было ситуации, когда апелляция была рассмотрена с опозданием, и это повлияло на поступление абитуриентов, пишет агентство ТАСС. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБ РФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Сегодня, 18 июля, на детской железной дороге в Екатеринбурге развернута площадка фестиваля «Город здоровья» на территории парка Маяковского. Там можно пройти ряд медицинских обследований, в частности, флюорографию, маммографию, онкоскрининг, экспресс-тест на ВИЧ, измерить внутриглазное давление. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке не только врачи, но и ИИ-ассистент, который за несколько секунд определит больше 17 показателей здоровья. Тем, кто хочет пройти медобследование, советуют иметь при себе паспорт, полис, ОМС и СНИЛС. Между тем, в парке Маяковского сегодня проходит и фестиваль футбольной культуры «Урал Футбол Фест». Там уже работают активности, игровые и фотозоны. Игроки футбольного «Урала» общаются с поклонниками команды. В 2 часа дня начнется большая автограф-сессия. Футбольной знаменитостью, приглашенной на фестиваль, в этом году стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В 18:20 состоится награждение лучших игроков турниров. В 19:00 начнется концерт хедлайнера «Вано». Вход на фестиваль свободный. Между тем, букмекеры назвали фаворита матча за 3-е место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Спорт24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Они называют точный счет 1-1 самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 завтра будут сражаться сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар в выходные 78,40, евро 89,90.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Какой сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
4: Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире.

беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама, не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Вода пока не уходит с территории Свердловской области. В регионе остаются потопленными более 2100 приусадебных участков, более 430 жилых домов. Самая тяжелая ситуация с паводком в Ирбите и окрестностях. Об этом доложил накануне полпреду президента на Урале Артем Ужоги, первый замначальника МЧС области Валерий Казаков. Накануне волонтеры и полпредства привезли жителям Ирбита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды, так как из-за наводнения привычные источники могут быть загрязнены. В Ирбитском в районе действуют 6 пунктов временного размещения, 1 пункт в Камышлове. В них живут 93 человека, в том числе 32 ребенка, пишет «Российская газета». Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Но уже известны случаи, когда утром подрядчик установит остановку, вечером на ней разбивают стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Визе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда». Комиссия не может взять на баланс такую остановку. Подрядчик тоже ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отмечают в мэрии. Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечает, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети – катодной меди, отмечает агентство ТАСС. В России могут вернуть 5-летнюю гарантию на новостройки. Предложение направил в правительство депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливой России». В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок для объектов до Левки был снижен с 5 лет до 3, но дом – это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности. Покупка квартиры – главное вложение для большинства российских семей. Проект предлагает 5-летнюю гарантию на новостройки и такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, система отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты, пишет РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает Мэш. В интервью телеграм-каналу он сказал так: «Правда, есть у меня определенный поворот головы, когда мы действительно с ним похожи. Но это классно, это легендарный футболист», цитирует Лазарева «Москва-24». Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было. Официальный доллар в выходные 78,40, евро 89,90.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Компания Wildberries временно сняла с продажи товары, которые находились на пострадавших от атак складах в Подмосковье и Тамбовской области. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким. Компания устраняет последствия атак на логистические комплексы. Напомню, в городе Котовске в результате атаки дрона погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 25 пострадали, 7 в тяжелом состоянии. В Электростале были ранены 24 человека, один позднее скончался. Уголовное дело завели о теракте. Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на склады компании ужасными событиями, выразила соболезнования родным погибших, обещала оказать помощь им и пострадавшим, пишет «Москва-24». Между тем, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленное обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризие, сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступлений киевского режима и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщает сегодня МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходят с дорог, но пока часть трассы закрыта для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, но власти готовятся к возможной эвакуации жителей Новоуральского городского округа, где проведут контролируемый сброс воды с плотины Верхнеевинского водохранилища, пишет «Комсомольская правда». 32 свадьбы сыграли в честь Дня Металлурга и Дня города Верхней Пышме. Сегодня там прошел фестиваль-конкурс «Совет да любовь» в Манинпарке. Открыли фестиваль глава Верхней Пышмы Иван Зернов, сенатор Софеда Александр Высокинский и другие представители власти и бизнеса Свердловской области. В фестивале-конкурсе «Совет да любовь» приняли участие 32 творческие команды предприятий и организаций города. Также в Манинпарке сегодня организовали детские игровые программы, мастер-классы от верхнепышминских предпринимателей. Перед гостями выступили кавер-группы «Лимонад» и «Фонетика». 4 участников фестиваля сделали предложение руки и сердца своим избранницам, пишет «Новый день». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Официальный доллар 78,40, евро 89,90.

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: Полчаса и без рекламы.

Ти! Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: реклама. Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале. В

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Елки-вилки.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Телерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

вам невидимые арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

динамик.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим беседы о тяжелом металле, о, наверное, самом радикальном металле, да, с моим гостем, который хорошо разбирается в этой музыке. Это Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Привет, Никита.
4: Привет, Алексей.
3: И вот, наконец-то мы собрались, чтобы продолжить наши такие интереснейшие беседы. И сегодня у нас, кстати, тема довольно серьезная, потому что это будет философский, как я назвал его, металл. Оказывается, в металле тоже
4: недалеко от правды, да.
3: Своя философия. А с чего мы начнем все-таки сегодня?
4: Мы будем сегодня говорить о таком течении тяжелой музыки, которое называется Doom Metal. Doom — это рок, судьба, ну и как бы некий такой приговор, тяжелая судьба. То есть о таком очень атмосферном как бы разделе металла, который обращается как раз вот, наверное, к таким более высоким темам, не к крови, мясу, резне и там социальным разным бедам, а в нем очень много отсылок к мифологии, к религии. Среди обсуждаемых сегодня команд будут и группы, которые, в общем-то, вполне себе в духе, ну, некой такой общехристианской парадигмы мыслят и пишут свои стихи. Так что ты, наверное, прав в том, что действительно это такой металл, в котором большую роль играет лирика, большую роль играют сами слова. Ну и он так генетически, наверное, ближе к року и блюзу, поэтому, наверное, его попроще слушать для тех, кто никогда с металлической музыкой не сталкивался.
3: Ну, кстати, Никита, Doom — это вот еще одно значение этого слова. Это рок. То есть рок не в плане...
4: Ну, да, ну, рок именно в плане мифологическом. Да, то есть судьба непреодолимая.
3: Как бы это странно ни звучало, то это рок-музыка.
4: Это рок-музыка, да.
3: И что мы послушаем в самом начале нашей беседы?
4: Ну, в самом начале мы послушаем композицию группы Candlemass. Это шведская команда, которая начала выступать в середине 80-х. Мы послушаем только одну композицию, просто для того, чтобы понять вот эту вот связь музыкальную между роком, между, в общем-то, Black Sabbath даже в каком-то плане, потому что очень узнаются вот эти вот такие утяжеленные роковые рифы, и музыка, которая возникла где-то лет через 5 после альбома группы Candlemass, на которой была записана песня, которая называется «Solitude» или «Одиночество». И, в общем, там как раз речь идет вот о пожелании героя лирического умереть в одиночестве. И это все сопровождает такой тягучий риф. Это, конечно, не тот металл, наверное, который мы слушаем на этих передачах, но это такой как бы вот предвестник появления этой музыки, поэтому просто давайте послушаем. Композиция хорошая, но, конечно, больше такая роковая, чем металлическая.
3: Чем Doom Metal, да? Но, тем не менее, все-таки это, видимо, предтеча этой музыки.
4: Да.
3: В каком-то смысле. Шведская группа Candlemass на рок-арсенале в программе

0: Solitude, так называлась прозвучавшая композиция, исполнение шведской группы Candlemass. Сегодня мы будем говорить с моим гостем Никитой Корытиным о Doom Metal'е, о самом интеллектуальном направлении металла, наверное.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Вот один из лидеров группы My Dying Bride, которую мы будем сегодня обсуждать, он говорит, что мы не стремимся быть самыми тяжелыми, мы стремимся быть самыми мрачными, как бы, и такими безысходными. Ну, вот мы послушали, сейчас буквально пару минут, мы послушали с вами композицию группы Candlemass, услышали акустическое интро, услышали голос без гроулинга, без крика, то есть это хорошее такое роковое и металлическое именно пение. Кстати говоря, Candlemass — это праздник Сретения на, в переводе на русский язык, а вокалиста вообще зовут Мессия.
0: Ну, это у него, наверное, псевдоним.
3: Нет, это имя,
0: даже действительно, да.
3: Вот этот мрачный риф, как бы мы понимаем, что там песня такая тяжеленькая, да, но это такой размер, все равно 4 на 4, там нет ничего сложного, его можно там подобрать все на гитаре, как бы это не вызовет большого труда. Но вот эта атмосфера, да, вот о чем мы, в общем-то, будем сегодня говорить неоднократно, именно атмосфера, как бы вот настроение, то есть это музыка, которая тебя увлекает в какое-то там размышление и там, не знаю, генерирование образов внутри головы.
0: Размышления о сущности даже не жизни, а о сущности тебя самого.
3: Да, то есть на самые глубокие темы. Ну, раз мы начали со шведов, у нас...
0: Да, кстати, вот что Швеция дала металлу?
3: Швеция дала металлу вообще гигантский совершенно ресурс. Я думаю, то есть это отдельное явление просто. Шведский мелодический металл, мы все знаем, насколько шведы прекрасные мелодисты, да, мы знаем и по поп-музыке, и по рок-музыке, и в металле то же самое, появилось много команд, которые выступают в самых разных жанрах, но в частности вот шведский death-metal, о нем вообще можно будет сделать отдельную передачу, потому что мы уже и обращались к таким командам, они очень высоко ценят мелодизм. Ну и вот первые наши герои сегодняшнего разговора – это группа Тиамат. Она тоже происходит из этой страны. Появилась она в конце 80-х. И, в общем, вот они как раз и в своей музыке эксплуатируют эту вот сложную мрачную атмосферу. У них также есть там и клавиши, и хор. Часто мы встречаем акустическое звучание. И вокал, в общем-то, это не тот гроулинг, который мы привыкли там слышать в самых страшных командах. И много внимания уделяется как раз-таки звучанию, именно как ресурсу создания атмосферы. И что интересно, вот именно для них, ну, Тиамат — это шумерская богиня хаоса, такая прародительница всего. Первый альбом их называется «Вопль шумеров». Мы с вами сейчас послушаем вещь с альбома «Астральный сон». Называется она «Гора судьбы» или «The Mountain of Doom». Мы не случайно эту песню выбрали, потому что, во-первых, она хорошо описывает то, что представила группа на этом альбоме. Но, во-вторых, здесь есть вот это слово «Doom», «Рок», «Судьба», «Приговор», «Предназначение» какое-то.
0: Итак, группа «Тиамат». Песня называется «Mountain of Doom». На рок-арсенале в программе «Рок-н-дом».

0: так называлась прозвучавшая композиция в исполнении шведской группы Тиамат. Сегодня мы говорим о дум-метале с моим гостем Никитой Корытиным. Продолжая, так сказать, наши беседы вот этой самой радикальной, самой тяжелой музыки.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, вот что интересно, как раз сегодняшние композиции, может быть, не прозвучат экстремально тяжело. Мы тоже слышим с вами акустическую гитару. Такой вокал, который между скримингом и пением, и гроулингом с хрипотцой. Ну и вокалист, вообще идеолог группы Йохан Энлунд, то он фактически на протяжении всего периода существования группы был вот единственным музыкантом, вокруг которого разные ростеры других сессионных музыкантов группировались. И вот для этих команд Doom очень характерно одно явление. Они все в конце 90-х, ну, середине 90-х стали очень легкими. Стали все играть фактически то, что потом называлось готический рок. Вот. И
0: я был же еще готик метал все-таки.
3: А, но это одно, то есть Doom Metal и готик метал это одно и то же. То есть,
0: Тождественные понятия. Ну,
3: да, ладно, понятия как бы такие альтернативные. То есть и то, и другое отражает какой-то вот такой мистический, сложный, такой тяжелый какой-то смысл. Вот. А готик металлом называют, потому что первый альбом там, другой группы английской Paradise Lost, который мы сегодня будем слушать, он назывался тоже готик. Поэтому, в общем, такое вот альтернативное обозначение существует для этих команд. Так, ну, тем не менее, вот мы послушаем сегодня три композиции группы Тиамат, и следующая вещь у нас с альбома Clouds, облака, вещь называется Undressed, то есть раздетый или раздетая. Опять мы услышим такой тягучий, достаточно простой риф, но очень атмосферное звучание всего и речитатива. Там нет пения, там фактически такой речитатив, клавиш, ну и очень философский смысл всегда, как раз не наполненный там насилием там, и чем-то такими-то экстремальными темами. Но, конечно же, все о смерти.
0: Ну, в том смысле, что смерть — это переход в иной мир. Смерть для верующих христиан — это всего лишь переход. А вот что касается этой песни...
3: И для шумеров тоже.
0: Да, и для шумеров, конечно, тоже, я уверен. Да, а что касается этой песни, то Андрест — это не в плане одежды, а в плане именно открытия сердца, то есть открытия души даже.
3: Да, то есть там...
0: Обнажение души, вот как.
3: Там даже песню завершает как раз-таки звук аппарата, с которой там снимают ее кардиограмму, и она потом обрывается.
0: Да, ну понятно. Итак, что понятно, ничего не понятно, но тем не менее слушаем композицию Undressed шведской группы Тиамат из альбома Clouds. Это третий их альбом на рок-арсенале в программе Rock.

0: Undressed, так называлась прозвучавшая композиция шведской группы Tiamat, одной из главных групп стиля Doom Metal, о котором мы сегодня говорим с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Что я хочу сказать? Вообще вот эти вот темы, экзистенциализм, да, вот это вот все, да. это же у Pink Floyd было. Хотя Pink Floyd никаким боком не относится к металлу.
3: Вот мы о Pink Floyd, я вот с языка буквально снял, да. Потому что вот эту песню и этот альбом, когда мы слушаем, мы уже понимаем, что вот как раз достижение Pink Floyd, когда они стали понимать, что очень важна именно атмосфера. Мы посмотрим, допустим, даже на продолжительность треков у Pink Floyd, она гораздо выше в среднем, чем других рок-н-ролльных команд. То есть это все такие саги, да. Которые погружают в какой-то мир звуков. И вот Doom как раз туда же нас отправляет. То есть это, с одной стороны, наследие, там, конечно, и Black Sabbath с их там медленными, тяжеленькими песнями. А с другой стороны, это именно как раз эксплуатация вот достижения Pink Floyd, потому что везде есть клавиши, везде есть какой-нибудь необычный инструмент. И мы здесь вот не услышим той музыки, которую слушали в предыдущих передачах. Ты, допустим, когда включаешь альбом какой-нибудь там технической металлической группы, ты там вообще не разберешь, там, как можно сыграть этот риф, с чего там начинать, да. Как раз в случае Doom Metal это более-менее как-то можно в этой музыке разобраться. Она в этом плане просто ближе к року, блюзу, каким-то таким коренным именно жанром рок-музыки. Следующий альбом, как раз говоря о Pink Floyd, альбом Wild Honey как раз продолжает вот эту традицию. Там абсолютно все треки без пауз переходят друг в друга через такие мелодические, клавишные какие-то звуковые отбивки. То есть
0: интерлюдия это называется.
3: Интерлюдия, совершенно верно. То есть это прямо альбом, который слушается вот без пауз, просто его врубаешь, лучше, конечно, надеть наушники, ты там погружаешься в какой-то мир там звуков, и вообще инжинирингу очень много уделяется внимания, поэтому давайте послушаем, и, наверное, это такой альбом, который стал действительно, ну, сенсацией для металлической сцены. По количеству звуков, которые вообще металл готов эксплуатировать, да, как бы в теле своих композиций.
0: То есть аранжировки такие.
3: Да, там очень много там клавишных, вот синтезатор, вокал, то есть имеется в виду бэк-вокал, там женский бэк-вокал везде. То есть очень интересная история с точки зрения именно связи с историей рок-музыки.
0: А трек называется?
3: Трек называется «The R». И, ну, в общем, там тоже обсуждается символизм пятиконечной звезды. Ну, и вообще это характерно в целом для и Doom Metal, и для Tiamat в особенности. Как раз символика, древняя символика, восходящая к старым мифологиям, религиям. Ну, мы с вами уже поговорили про шумеров, как основу их лирики, да, вот первых альбомов. Ну и давайте обратим еще внимание на названия альбомов, да, вот «Облака», «Дикий мед», «Астральный сон», то есть это, конечно, когда ты видишь название альбома и оформление обложки, да, то есть мы никогда не поймем, что это тяжелая музыка, то есть мы берем там какой-нибудь диск или пластинку, там, группы, там, Cannibal Corpse, там, ну, все понятно, там, трупы, кровь, там, все изрезаны, изувечены, а здесь ты даже не понимаешь, что это металл, если никогда не сталкивался с этой группой. И, в общем-то, в этом плане вот Doom как раз-таки пошел своей дорогой, во-первых, в сторону от такого глубокого технического усложнения гитары, а в сторону атмосферности, философских текстов и глубоко символичных. И именно разнообразие звучания самых разных инструментов в теле песни.
0: Да, ну, текст такой, конечно, я тут немножко посмотрел. «Сердце смертного сокрыто, как могилой глубиною. Неразгаданных имен спящая всепорождающая сила, в кое космос был зачат и растворен».
3: Да, все это вот, это не до силы, это Tiamat, гений Tiamat смерти.
0: Ну что ж, Tiamat на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Никитой Корытиным о дум-метале, о его философских настроениях. Не переключайтесь.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на Рок-Арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем наш разговор с директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никитой Корытиным о самой радикальной музыке, какая существует в природе. И на этот раз мы говорим о ее философском направлении, о дум-метале. Тиамат – это законодатели моды. А кто был последователем этой моды?
4: Тиамат, да, они одни из первых, то есть в конце 80-х сформировались как группа, и вот в 90-м году обрели свой голос. И как раз их собратьями, которые, в общем-то, считаются такими, как бы, какой ключевой командой для вот этого направления, является группа Paradise Lost или «Потерянный рай». Ну, те, кто как-то знаком с литературой там, западноевропейской, все понимают, что это название огромной такой поэмы эпической Джона Мильтона «Потерянный рай». И как раз вот мы видим опять, каким темам обращается группа, да, «Потерянный рай», утрата, какая-то неизбежная судьба. Они часто обращаются к теме веры вообще, да. Но они вместе тоже с рядом других групп формируют, в общем-то, такое целое отдельное направление христианского металла, как бы когда обсуждаются именно темы в лирике, которые связаны с верой. Песню этой группы с первых альбомов мы ставили в одной из самых первых передач, там чуть больше года назад, когда обсуждали женский вокал к 8 марта. Поэтому из первых альбомов, очень успешных, я не взял в сегодняшнюю передачу ни одной вещи. Мы послушаем работы с более поздних альбомов. Ну, что можно сказать в целом так для общей характеристики этой банды? Во-первых, они тоже, как и Тиамат, в середине 90-х очень сильно полегчали и тоже стали, в общем-то, на грани Депешмот что-то такое вот исполнять. Ну, то, что потом называлось тоже готик-роком.
0: Это уже парадокс какой-то.
4: Да, но, к счастью, они там с этим делом поэкспериментировали лет 10 с небольшим, и сейчас играют очень-очень такую хорошую, тяжелую даже музыку, то есть, но вернулись к своим истокам. Что тоже очень необычно в мире тяжелой музыки, это команда с такими старыми роковыми принципами, то есть один и тот же ростер, один и тот же состав существовал все эти там 30 с лишним лет. Ник Холмс — это лидер команды, вокалист, ну и все остальные практически все это время были вместе. Это достаточно редкая история. Вот еще одна, опять-таки, связь с роком, да, и какими-то роковыми принципами, да, потому что знаем, что там ни Pink Floyd, ни Deep Purple, ни Led Zeppelin никогда не трансформировались в составе, они были, ну, трансформировались минимально, скажем так. Поэтому очень интересная группа, которая, по-моему, там больше 20 альбомов породила. Но мы послушаем вещь, которая называется True Belief или Истинная вера, с их альбома, который называется Икона или Icon. То есть вот недавно, кстати говоря, вышел его ремастеринговая его версия, потому что этот альбом уже 30 лет. Ну вот, пожалуй, что все самое важное я вроде
0: скажу. Ну да, этот альбом вышел 28 сентября 1993 года. Представьте себе, как это давно это было. Да, ну, альбом Icon, группа Paradise Lost, а трек называется True Belief на Рок-Арсенале.

0: Виталий, с моим гостем Никитой Корыкиным, большим знатоком этого направления, вообще металлической музыки.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Ну вот между нами я открою небольшой секретик для наших слушателей. Вот Алексей мало того, что изучил как каждую группу, он еще и попереводил для себя некоторые треки. Мы видим, какой мир, каких образов, собственно говоря, ну, да, царит в Doom Metal'е. То есть мы там не увидим ни одного разложившегося трупа, там как бы или наркомана, или что-то еще, что характерно, вот, для, может быть, для ранних групп того времени, да, металлических. Та образность, которая апеллирует там поэт или там и вообще образ лирического героя, он тут совсем другой, да. Он гораздо ближе вот к какому-то такому исконному, может быть, роковому герою, да, который гораздо более литературный, да, то есть он не такой гротескный, как death metal того периода.
0: Ну, почему мы и говорим, что это философский металл, да, потому что здесь попытка все-таки разобраться. Философия — это любомудрие, да, что попытка понять, зачем мы здесь и вообще, что происходит с человечеством, с человеком.
3: Да, все так, но вот если Тиамат у нас так или иначе на протяжении всего времени обращался к мифологии шумеров, то Paradise Lost — это изначально как раз такая глубоко европейская, к европейской мысли именно, протестантской и как бы такой, ну, общехристианской традиции, что ли, скажем так. И давайте обратим внимание тоже на вокал лидера. Мы слышим, что это тоже не такой жесткий гроулинг, как изначально. То есть мы уже вот в этом альбоме чувствуем, как группа становится чуть более легкой. Но, тем не менее, это такие тоже, хоть и медленные, такие тягучие композиции, где никто там не сбивается на бласт-бит, там на вот такие вот скоростные какие-то участки, как в death metal. Тем не менее, музыка достаточно тяжелая и сложная, да, то есть это вот ты уже просто сидя с гитарой дома там у комбика, ты такое не подберешь, то есть надо все равно смотреть уже как-то сыграно, партитуру, то есть, потому что без этого там уже в этой музыке не разберешься. Вот, и так как мы с первых альбомов слушали уже песню этой команды, я как бы необычно для себя вот предлагаю то, что вышло буквально не так давно. Это вещь, которая выпущена на альбоме «The Plague Within», то есть это «Чума внутри тебя». Какая-то внутренняя чума или какое-то внутреннее проклятие, потому что чума часто вот в английском варианте используется как метафора.
0: И чума на оба ваших дома. То есть в том смысле, что проклятие.
3: Да, тоже опять мы к проклятиям возвращаемся. Альбом вышел не так давно, всего лишь 10 лет назад, и мы уже видим возврат Ника Холмса к такому тяжелому гроулингу. Но что, на что я хочу обратить внимание, то есть там всегда участвуют голосовые связки. То есть он, помимо того, что он рычит, он и поет по нотам. Но это звучит очень круто и очень атмосферно. Там, конечно, добавлены эффекты к его голосу, но звучит он очень...

0: апокалиптично, я бы сказал. И вот здесь мы тоже слышим, насколько простой достаточно риф, да, основной у песни. Но вот я на что хотел обратить внимание. Вот именно на музыкальность этой вещи. То есть, с одной стороны, музыка несложная, но достаточно простые решения позволяют создать вот классную атмосферу и ощущение как раз-таки именно песни.
1: А песня называется?
0: Песня называется «Beneath Broken Earth», под как бы разломанной землей.
1: Итак, группа Paradise Lost на...

0: Beneath Broken Earth, так называлась прозвучавшая композиция, то есть под разломанной землей. Такое название серьезное, философское. А сегодня мы говорим о дум-метале с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Слушай, ну вот как раз вот это та песня, в которой текста наименьше всего, и он повторяется такой, как заклинание, как молитва. Там речь идет о какой-то, ну, некой встрече с каким-то подземным богом, королем, вернее, не богом, а королем, королем всего небогоугодного, да, то есть и как бы встреча, либо, не знаю, в результате там суицида или чего-то такого подобного. То есть речь идет о какой-то такой встрече мистической, да, с неким подземным королем. Вот, это может быть звучит...
0: Властителем подземного мира.
3: Да, да, то есть, может быть, это звучит немножечко так простовато, как бы, да, в нашем изложении, но вот именно у Парадайзов клево продумана именно лирика, то есть и синтаксис, и лексика, и образность их песен, в общем-то, достойна того, чтобы в них отдельно вникнуть. Это группа английская, и вообще Англия дала много для дум-метала. И еще одна команда, которая вышла на сцену буквально через год-два после Парадайзов, это тоже английская команда, которая называется My Dying Bride, или «Моя умирающая невеста». Ну вот я по своему воспоминанию, там, 35-летней давности, я помню, что это очень странно звучало, потому что мы привыкли к достаточно брутальным названиям тяжелых команд. А вот тут какая умирающая невеста, господи, что это? Это казалось как бы, ну, чем-то там из мира какой-то поп-культуры или какой-то андеграундного какого-то рока, что ли. На обложке, значит, были какие-то совершенно нехарактерные, на обложке альбома, да, нехарактерные для металла образы, там, античные, какой-то бюст, там, что-то еще. То есть, и вот как раз это... опять-таки сразу же уводила в другую сторону от такой традиционной тяжелой дэв-металлической сцены вот это все направление, doom metal. Давайте послушаем песню, которая называется Sear Me, то есть, ну да, «Иссуши меня».
0: Вот эта композиция Sear Me, она вошла в альбом 92-го года аж, который назывался As the Flower Withers.
3: «Пока увядает цветок». То есть тоже очень неметаллическое название. Я думаю, что оно отсылает нас к цветам зла Шарля Бодлера, такому тоже радикальному совершенно для своего времени поэту, который, значит, ценил красоту именно разложения и увядания. И это такой образ, который вот, ну, неразрывно связан все-таки с Бодлером. Она сразу же обозначит, что поразило всех металлистов в то время, но она очень длинная, порядка там 10 минут, поэтому, наверное, мы можем ограничиться там первой частью, минуты 4 или 5, как уж решит Алексей.
0: Да, конечно, ну послушаем эту песню «Sear Me», группа «My Dying Bride» на рок-арсенале в программе «Rockin'».

0: Это была группа My Dying Bride со своей композицией Save Me, Иссуши меня. Тоже текст такой довольно замысловатый. Ну и сегодня мы говорим как раз вот о тех группах, у которых текст очень много значит, о металлических группах, которые исповедуют стиль под названием Doom Metal. Да. С моим гостем Никитой Корытиным. Rock and Talk
1: на Rock Арсенале.
2: Ну, вот что сразу же удивило, да, это в первую очередь внимание к мелодии, да, то есть мы с вами уже почувствовали это на песнях группы Paradise Lost, в некотором смысле немножко и в Тиамате, то есть мы понимаем, что металл, технический металл, это в основном атональная музыка, да, в которой мелодизм, как бы, ну, не на первом месте в построении именно композиции, а здесь все пляшет вот от такого мелодичного рифа, и помимо того, что мы можем в композициях My Dying Bride столкнуться именно с мелодией, как бы, да, что, в общем-то, и там для блюза вполне себе характерно, там и для поп-музыки, мы здесь регулярно встречаем скрипку, да, то есть, ну, для начала 90-х это был какой-то просто нонсенс, да, ну, какая скрипка в металле, вы что? Что вы сделали с металлом, да? Мы встречаем как раз такое решение в аранжировках, которое не навязывает вот эту вот тяжесть вполне себе, да, оно тебя медленно вводит вот в атмосферу. Разные такие штуковины, которые вот все, это какой-то некий поиск вот какого-то более глубокого понимания вот тяжести, да, то есть тяжесть не должно быть страшно, да, и сложно. Это какой-то мистический уже путь, да, именно связь с чем-то глубоким, мистическим, может быть, пугающим, но осмысленным. Эта группа, она тоже очень плодовитая, там, не знаю, по 30 альбомов, мы, конечно, послушаем совсем немного, но они проделали такой же путь, как там Тиамат и Paradise Lost, они, ну так, опопсовили, скажем так, после середины 90-х, а потом вернулись уже в такое, в более плотное звучание со временем.
0: Вот интересный, как бы, эффект, да, что их начинали, как бы, с такого радикального, такой, да, музыки, потом более близко, как ты говоришь, к поп-музыке, а потом снова возвращается, да, к тому, ну, что было в юности, да, такой интересный.
2: Не знаю, с чем это связать. Да, не знаю, с чем это связать. В общем-то, у чистых металлистов такого нет, а вот у, как бы,
0: интеллектуалов.
2: У думаков, как бы, да, у них вот такое вот происходит. Ну, это ведь, с одной стороны, не случайно, потому что, опять-таки, я подчеркиваю, именно такую генетическую связь с роком, блюзом, достаточно простые рифы, достаточно простые, мелодизм, да, то есть атмосфера, то есть, ну, ты так или иначе все равно ищешь какой-то путь, который на этом же базируется, да, и это, конечно, рок, то есть то, что там называется готик-роком, как бы таким мрачненьким роком, вот они все его так или иначе поиграли. Вот, и мы также слышим, что, ну, вернее, услышим тут в следующих композициях, что Рон Кейпхорн, он часто переходит к чистому вокалу, то есть он поет и чистым вокалом, и гроулингом, то есть тоже такое, как бы, маятник туда-сюда в зависимости от того, что требует
0: художественная форма, да.
2: Да. И следующая композиция, которую мы послушаем, называется «The Raven and the Rose». И это ворон и роза. И сразу же чувствуется что-то связанное с Аланом Эдгаром По, как бы, да, вот с таким символизмом.
0: Ну, что значит интеллектуалы, эрудиты, да, они знают, да, поэзию.
2: Конечно, хорошо, так это же англичане, то есть, ну, это культура очень глубокая, то есть, с литературной большой традицией, да, и с большой историей, с традицией.
0: Ну, весь прогрессив-рок, в общем-то, это английское, британское, ну, такое, да, порождение.
2: И, пожалуй, что вот эта родственная ветвь, как бы, вот, прогрессивному року, просто он немножечко такой тяжеленький.
0: Ну, понятно, да.
2: И эта вещь тоже с альбома уже чуть более позднего.
0: The Dreadful Hours.
2: Да, все правильно, да.
0: То есть это
2: жуткие часы.
0: Жуткие часы, да, ну ладно.
2: Ну, я считаю, что это одна из эталонных композиций, которую произвел на свет этот жанр doom metal, то есть очень плотный, но такой тяжелый, медленный риф и в припеве, и в куплете. Очень атмосферный вокал. Тексты у My Dying Bride всегда связаны с темой там, любви, увядания, цветов, птиц. То есть такая образность очень, ну, как бы скажем, достаточно традиционная именно для поэта, да, то есть, но необычная для лирики металлических групп. Каком-то таком, там, не знаю, и сладострастии, и смерти, что-то вот именно такие общепоэтические какие-то аллюзии, которые тебя погружают вот, ну, именно в мир поэтической традиции.
0: Даже я бы сказал, может быть, романтизм, только как бы перевернутый немножко.
2: Ну да, да.
0: То есть я не скажу, что это декаданс, потому что это ни в коем случае не декаданс, но все-таки романтика.
2: Но, так скажем, круг, символический круг образов, да, он общий, да, такой с декадентами.
0: Ну, он общий, да, но он перевернутый немножко. Ну что, на этом мы заканчиваем нашу беседу.
2: Да, в следующий раз у нас есть тоже серьезные планы.
0: Да, планов у нас громадье, как всегда. Спасибо, Никита, что пришел. И слушаем мы группу My Dying Bride в заключении нашей беседы. Слушаем композицию, которая называется The Raven and the Rose. Ворон и роза на рок-арсенале программы «Рок-н-ток».

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. Группа

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней мне тут Билли кое-что сказал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
2: the one I love. Только здесь.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!